Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем на.

выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека. 2D-план. Весна. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Сенчукова. Доктор Петров.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Мичуринск когда-то носил название Козлов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз-18». 1996 год.
1: Александр Айвазов. «Бабочка-луна».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Конституционный суд России разрешил привлекать автосалоны к ответственности за дополнительные услуги, которые были оформлены вместе с покупкой автомобиля. Напомню, часто при приобретении машины клиенту предлагают скидку, но только при условии, например, оформления расширенной гарантии. Формально эти соглашения заключаются с другими компаниями, а не с самим автосалоном. Теперь же последним не удастся уйти от ответственности за такие навязанные соглашения. Уральский федеральный университет занимает первую строчку в списке крупнейших российских вузов по численности студентов. В этом учебном заведении обучаются 48,5 тысяч человек. Второе место достается высшей школе экономики. Тут насчитывается 47 тысяч студентов. Тройку лидеров замыкает легендарный МГУ. В нем учатся более 45 тысяч. В первую пятерку также вошли Казанский федеральный университет и РУДН имени Лумумбы. Каждый пятый россиянин готов работать 6 дней в неделю. Категорическим же отказом ответили 67% респондентов. Они отмечают, что ценят свои выходные выше предложенного заработка. Также сообщается, что чем старше сотрудники, тем меньше у них желание жертвовать отдыхом ради оплаты. Какие профессии чаще выбирают российские выпускники? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские выпускники все чаще выбирают профессии в сфере медицины и IT. Интересно, что в этом году большинство 11-классников планируют поступать в вузы, в то время как 9-классники склонны выбирать колледжи. В числе популярных вузовских направлений также оказались лингвистика, перевод, юриспруденция и педагогика. В сегменте среднего профобразования лидируют IT-специальности, строительство и производство. Прибыль туристической дочки РЖД выросла почти на 100%. Отмечу, что компания РЖД Тур занимается организацией паровозных туров в Москве и Санкт-Петербурге по Кругобайкальской железной дороге, круизов по Транссибу и северной части страны. А в 2020-м компания стала развивать направление в сфере внутреннего туризма. Так появился первый круизный железнодорожный маршрут «Величие Севера». Стартовали предпродажи электрокара «Атом». Для бронирования необходимо внести 150 тысяч рублей. Эта сумма засчитывается в итоговую стоимость автомобиля. Она составляет почти 4 миллиона. Не забудем и про субсидию от государства. Это минус 35%. Автомобиль оснащен электромотором. Его мощность 204 лошадиные силы. Запас хода примерно 500 километров на одном заряде. Поставки же новинки запланированы в течение этого года. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: железных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если в отпуске вы цените тишину и спокойствие, а еще неровно дышите к живописи, то вам однозначно стоит отправиться в Хвалынск. Хвалынск – город Саратовской области, который раскинулся на правом берегу Волги. Одной из его главных достопримечательностей считается местный художественно-мемориальный музей имени Петрова Водкина. Да-да, прекрасный художник родился именно в этих местах. В экспозицию входят его личные вещи, коллекция ранних работ и предметы быта прошлого. Совсем рядом картинная галерея Петрова Водкина. Знаменитое полотно «Купание красного коня», конечно, находится в Третьяковской галерее, но здесь есть репродукция. А еще Хвалынск называют яблочной столицей Поволжья. Этот край издавна славился яблоневыми садами. Плоды тоннами поставляли по России и даже за рубеж. Аккурат на набережной разместился музей хвалынского яблочка. Тут вас познакомят с местными легендами и покажет коллекцию национальных костюмов, картин и расписных яблок. Загляните в саратовский Куршавель. Именно так называют горнолыжный курорт Хвалынь. Он расположен на склонах Приволжской возвышенности, точнее, на территории одноименного нацпарка. Отмечу, что курорт работает круглогодично. Добраться до Хвалынска можно на личном автомобиле. А вот крупный ЖД-узел и аэропорт находятся в Саратове. Этот город в 3 часа езды на автобусе или автомобиле.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Ума Турман и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А вы знали, что калмыки – единственная традиционно буддийская этническая группа, которая проживает в Европе? Калмыки – народ, который представляет современную кочевую культуру. И это весьма неординарный этнос. Согласитесь, на территории Европы не так легко встретить людей, которые разговаривают на монгольском. По данным переписи 2020-го, численность калмыков в России составляет почти 180 тысяч человек. Большинство калмыков исповедуют тибетский буддизм. Небольшая часть является православными, есть исламисты и атеисты. Калмыцкий – самый западный язык из монгольской семьи и единственный ее представитель в Европе. Калмыцкий, наряду с русским, государственный язык в республике Калмыкия. Традиционным жильем калмыков, как и у большинства кочевых народов, были юрты.

0: Они делались переносными или устанавливались на повозку. Главной отраслью было кочевое и полукочевое скотоводство. Перешедшие на оседлый образ жизни калмыки стали разводить свиней. Выросло значение земледелия. Люди стали заниматься огородничеством и разведением бахчевых культур. Калмыцкая кухня не отличается большим разнообразием. Основными ингредиентами являются молоко и, как правило, отваренное или жареное мясо. Но особенно калмыки любят мясной бульон. Они приправляют его сырым репчатым луком. И сегодня прощаюсь с вами на калмыцком. Мент Йофтан.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 215 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Также были введены временные ограничения в аэропортах Москвы, Пскова, Череповца, Ярославля и Санкт-Петербурга, передает Росавиация. В Финляндии начались артиллерийские учения в непосредственной близости от России. Маневры будут проходить со 2 по 12 мая на полигоне Восанка. Он расположен в 70 километрах от российской границы. В учениях задействовано 640 военнослужащих. Планируется отработка артиллерийских, минометных и тактических боевых стрельб. Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Москва видит усиление тренировочной активности войск в Финляндии и рост масштаба маневров у границы. Россия учитывает этот факт в военно-политическом планировании, добавил дипломат. Пересадка костей, нервов и спинного мозга будут доступны для россиян с 1 сентября. Минздрав включил эти органы в перечень объектов трансплантации. При этом приказ ведомства исключает из списка кости свода черепа и нижнюю челюсть. Большинство услуг по пересадке органов и тканей, входящих в утвержденный перечень, в России можно получить бесплатно, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования. Россия оказалась лидером большой двадцатки по самому низкому уровню безработицы, следует из данных национальных статистических служб. К концу первого квартала года показатель составил 2,2%. Далее следуют Мексика и Япония, где показатель на несколько десятых выше. Несмотря на это, ситуация с занятостью в стране неравномерная. Об этом Национальной службе новостей рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков. По его словам, действительно существует серьезный дефицит в рабочих специальностях, однако в некоторых областях ситуация не такая сложная. И там даже возможно сокращение персонала. Новые требования к жарке шашлыка на даче перечислили в МЧС. В ведомстве предупредили, что расстояние от мангала или жаровни до ближайшего дерева дома и других построек на участке должно составлять не менее 5 метров. Для розжига необходимо использовать специальные жидкости, так как бензин или спирт могут быть опасны. Разводить огонь можно только в безветренную погоду и нельзя оставлять его без присмотра. После приготовления шашлыков угли необходимо залить водой и убедиться, что они не тлеют. Технический комитет Роскачества разрабатывает ГОСТ на шаурму, рассказала замглавы организации Елена Сарацева. В документе будут содержаться рекомендации по составу блюда, технологии приготовления и установлению срока годности продукции. Кроме того, будут регламентированы требования безопасности пищевого производства. Это и стало ключевой целью разработки ГОСТа. Документом занимается тот же технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Завершение работы над новым стандартом планируется к концу года. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Конечно.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
3: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Зачем топтать мою любовь?
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: Студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Внимание, уважаемые слушатели. Эту песню вживую слушал президент России Владимир Путин. И при этом он улыбался. Улыбайтесь и вы. Ума Турман – российская группа из Нижнего Новгорода. Ее лидерами являются братья Крестовские. В 2003-м они начинают свой большой музыкальный путь. Коллектив получает название в честь любимой актрисы Сергея и Владимира. И нашу песню тоже называют лаконично. Ума Турман. Хотя многие считают, что она называется «Я так ждала тебя, Вова». Как бы там ни было, в 2004-м выходит дебютный альбом коллектива под названием «В городе Н». И тут бы вспомнить про фразу, что первый блин комом, но альбом становится платиновым, то есть куплено свыше миллиона экземпляров. Удивительно, но песня «Ума Турман» даже не входит в топ-3 композиции альбома. Популярнее нее явно «Ночной дозор», «Просковья» и «Проститься».
1: Плыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь. Ты будешь рада такому соседу.
0: Занятно, что в начале 10-х годов Владимир Путин отправился в Сочи на встречу с молодежными стройотрядами. И встречали его молодые люди нашей песней. Аккомпанировали при этом студентам, конечно, братья Крестовские. Владимиру Владимировичу понравилось. Интересно знать, что в 2025-м группа отпраздновала день рождения своего лидера Владимира Крестовского выпуском новой версии песни. В записи трека также принимала участие певица Минаева. Самое время послушать.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: С 1954 по 1957 год в РСФСР существовала Арзамасская область, центром которой был город Арзамас.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, а вы знали, что в Рязани грибы с глазами? Ладно, шутки в сторону. Лучше расскажу вам об истории грибной солянки. И для начала стоит отметить, что в русской кухне грибы всегда занимали особое место. Занятно, что солянкой когда-то называли вовсе не суп, а густое горячее кушанье с кислой основой. И только со временем она перешла в разряд первых блюд. Грибная версия особенно стала популярна, как вы понимаете, в постные дни, когда требовалось что-то наваристое и по-настоящему сытное. Изначально блюдо называлось селянка от слова село. Густая, жирная и соленая селянка была идеальной закуской во время долгих зимних застолий. Со временем суп перекочевал из деревень в городские трактиры, и там получил славу лучшего, простите, похмельного супа. Именно в трактирах название постепенно трансформировалось в привычное нам солянка. Если мясная – это королева солянок, то грибной вариант самый простой, но от этого не менее вкусный. Причем наши повара стали делать разные варианты блюда. Если использовать сушеные белые грибы, то получаем насыщенный грибной бульон. Если соленые или маринованные, то появится та самая кислинка и соленость. Есть грибная солянка и для аристократов со свежими шампиньонами. Резюмируем, грибная солянка – прекрасная альтернатива для вегетарианцев или для тех, кто соблюдает пост.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизации.

0: канализационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102 и

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: цветов.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В МИД допустили охрану российских торговых судов в Балтийском море силами военно-морского флота. Как отметил посол по особым поручениям Артем Булатов, эта опция нужна для защиты от посягательств со стороны стран Запада. Дипломат сообщил, что Россия использует разные средства, чтобы обеспечить свободу судоходства в регионе. Это системная дипломатическая работа, меры по ускорению получения информации о ситуации в акватории и улучшению взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями. Однако помимо этого рассматриваются и варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Интерес европейских жителей к переезду в Россию вырос в полтора раза за полгода. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его данным, в октябре прошлого года было подано без малого 2300 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Сегодня показатель составляет около 3400. Володин добавил, что Германия входит в число лидеров стран, откуда местные жители переезжают в Россию. Торговый центр сгорел в Новосибирской области. Пожар в здании вспыхнул в ночь с 1 на 2 мая и быстро распространился. Общая площадь возгорания составила около 5000 квадратных метров. Пожару был присвоен 4-й высокий ранг сложности. В ликвидации огня участвовали 87 спасателей и 27 единиц техники. Среди посетителей и персонала торгового центра пострадавших нет, но в ходе тушения трое пожарных получили небольшие ожоги. Открытое горение было полностью ликвидировано в 4 часа ночи по местному времени, а сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Всплеск спроса на поездки в Объединенные Арабские Эмираты зафиксирован у россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России. Этому способствует возобновление полетов в эту страну. В организации подчеркнули, что операторам была направлена рекомендация не продавать туры и даже отдельные туристические услуги в это государство. Путешественники приобретают билеты на свой страх и риск. Потом предупредили, что в таких случаях туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения домой в экстренных ситуациях. Астрономическое лето в этом году наступит в день летнего солнцестояния 21 июня в 11 часов 24 минуты по московскому времени. Об этом рассказали в московском планетарии. А вот климатическое лето в регион придет уже в течение этого месяца. В гидрометцентре сообщили, что по метеорологическим показателям о наступлении сезона говорит среднесуточная температура более 15 градусов тепла. Ожидается, что она установится в центральной части России после 26 мая. Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре Национальной службы новостей рассказывал, что лето ожидается очень контрастным. Будут пиковые периоды с жарой, провалы в холод, а между ними сильные ливни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Max.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-11», 1994 год.
1: Группа «Комбинация». Встреча на Манежной.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему женщинам нужно спать дольше, чем мужчинам? Врачи уверенно утверждают, что здоровым взрослым нужно спать от 7 до 9 часов в сутки. Научные исследования последних лет подтверждают, женскому организму действительно требуется дополнительное время для отдыха. И это не каприз, а суровая биологическая необходимость. Главная причина кроется в способности женского мозга работать в режиме многозадачности. В течение дня женщина, как правило, задействует больше отделов мозга одновременно. Они переключаются между разноплановыми задачами и обработкой эмоциональной информации. Из-за такой интенсивной эксплуатации нейронам требуется более длительный период для очистки от продуктов метаболизма и восстановления. Врачи отмечают, что в среднем женщинам необходимо на 20-30 минут сна больше, чем мужчинам. Именно из-за того, что их мозг устает сильнее и нуждается в более глубокой перезагрузке. Также дополнительным фактором, который требует более продолжительного восстановления, выступает и сложный гормональный фон. Он, как вы знаете, постоянно меняется, причем на протяжении всей жизни женщины.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: В городе Волхов появилась первая в стране гидроэлектростанция.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: скоростных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Григорий Лепс не попал в список 100 лучших мировых вокалистов всех времен. Фестиваль «Векофест» перенес одно из шоу на 2027 год. Женя Трофимов и «Комната культуры» обновили даты концертного тура. А тиктокер Анатолий Цой обвинил в крахе своей карьеры приложение «ТикТок». Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире «Радио Родных Дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем пламенный майский привет. И первая майская музыкальная новинка. Никита Кологривый, «Улица Мама».

И еще пара актуальных мелодий российской эстрады, но уже в рубрике «Спасибо, до свидания». Зиверт, «Ветер перемен». Ани Лорак, «Одинокая». Национальная десятка может неузнаваемо преобразиться уже на следующей неделе. Все зависит от активности слушателей в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rt.ru. Информацию о голосовании можно найти в нашем канале в мессенджере Max. Вводите ник «Радио РД» или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. Там и новости, и рубрики, и итоги «Хит-парада», главные песни большой страны и, конечно же, много всего интересного. Ну а теперь один из главных сюрпризов весны – возвращение легендарной группы 2000-х «Градусы, будем жить» в десятке радио родных дорог.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стас Михайлов успевает радовать публику не только сольными концертами, но и гостевыми визитами на сборные мероприятия. У тех, кто любит его песни, но не готов слушать более двух композиций сразу, есть шанс увидеть артиста в октябре в одном из подмосковных концертных залов на мероприятии, посвященном 60-летию автора эстрадных хитов 2000-х Виктора Дробыша. Концерт решили назвать «18 друзей Дробыша», но до этой цифры пока не дотянули. Названо лишь 8 имен. В этом списке Григорий Лепс, Лолита Милявская, Стас Михайлов, Валерия, Николай Носков, Ани Лорак, Стас Пьеха и певица Слава. Ждем пополнения списка друзей автора эстрадных хитов далекого прошлого и внимаем новинки одного из его друзей. Стас Михайлов в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Группа «Тестостерон» решила обновить звучание своей песни «Цвета вишни» с помощью одного из московских диджеев. В итоге, по мнению ребят, получилась танцевальная, но при этом эмоциональная история о чувствах. В центре сюжета оказываются отношения, в которых никто не собирался влюбляться всерьез. У героев были разные желания и представления, но судьба распорядилась иначе. Авторы песни наверняка надеются, что и хит станет популярнее главного мирового хита «Runaway», который записали Леди Гага и Доучи, но решать, конечно, как всегда, будет слушатель. Кстати, «Цвета вишни» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: 8.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных фестивалях, которые иногда приходится отменять. По понятным причинам ВК-фест в этом году столкнулся с трудностями проведения в Сириусе Сочи, и организаторы объявили, что переносят эту площадку на 2027 год. На медальной площади Олимпийского парка были заявлены Артик и Асти, Дора, Нэнси Сидоров, Розали и Ева Власова, но споют они наверняка в этом году на других площадках. Фестиваль не отменил мероприятия 7 июня в Казани, 4 и 5 июля в Петербурге и 18-19 июля в Москве. Артистов все меньше и меньше, а цена все выше и выше, жалуются комментаторы в официальном паблике фестиваля. Список выступающих действительно очень странный, хочется надеяться, хотя бы певицу Ёлку позовут, пишут комментаторы. Иначе какой смысл в этом фестивале? Кстати, певица Ёлка сегодня в десятке радио «Родных дорог».
3: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники проекта «Филат Векерас» на днях заняли все внимание прессы на припати музыкальной премии канала РУ-ТВ, которая состоится в конце мая на одном из столичных стадионов. Пишут, что вечеринка припати стала местом притяжения для артистов и представителей медиа, а также светских персон столицы, и прошла она в банкетном зале за пределами третьего транспортного кольца и, в общем, судя по фотохронике, собрала все тех же самых людей, которые ходят по всем столичным вечеринкам без разбора. В этом году, правда, организаторы премии обещают представить зрителям особенную концепцию, впрочем, как и всегда. В общем, неважно как и неважно где, главное, чтобы музыка звучала. Филат Векерас, счастье есть в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Фестивали фестивалями, стадионы стадионами, но все равно остается зритель, который привык слушать музыку в концертных залах. Специально для этого зрителя целый ряд популярных артистов споет свои песни 11 июня в Государственном Кремлевском дворце на концерте «Мой дом Россия». В списке участников заявлены Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Наталья Подольская, Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Дима Билан, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Жасмин, Александр Буйнов, Марина Девятова, Денис Майданов, Родион Газманов, Александр Воробьева и другие. Продолжительность концерта 3 часа без антракта. Говорят, что будет телесъемка и даже показ концерта на одном из телеканалов. И, кстати, участники этого концерта Денис Майданов, Олег Газманов, Влада Майданова и Родион Газманов сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Пятое место.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Коллеги, спасибо за фидбэк.
6: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
7: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
9: Хит-парад. Главные песни большой страны.
10: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие 15 минут о музыке и об артистах, которые умеют петь вживую. На днях без особого шума в эфир одного из центральных телеканалов вышел финальный выпуск 14-го сезона шоу «Голос». Победительницей вокального проекта стала участница команды Эльдара Абдразакова Эльмира Караханова. Второе место занял участник команды Владимира Преснякова Алексей Смирнов. Третьим стал участник команды Пелагеи Александр Гуско. А Настя, что неудивительно, свою миссию провалила. Ну а Владимира Преснякова поздравляем. Сегодня у него еще одна победа – попадание его новой песни в десятку радио «Родных дорог».
11: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Тиктокер Анатолий Цой наконец назвал причину, по которой распалась группа M-Band, участником которой он был в прошлом десятилетии. Артист считает, что непоправимый вред коллективу нанесло не окончание контракта с продюсером Константином Меладзе, а популярность в народе приложения TikTok. Анатолий вспомнил, что с приходом этой соцсети популярность M-Band стала резко падать, ведь на арене появились новые лица, молодежь совсем перестала смотреть телевизор. Вдобавок к тому, у каждого участника группы появились личные амбиции, и каждый захотел стать тиктокером, резюмирует Анатолий Цой, который, кстати, продолжает свою карьеру. Его новая песня в десятке радио родных дорог.
1: Третье место.

0: Рекорд. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Список из 100 лучших вокалистов всех времен представил на днях независимый американский интернет-портал, посвященный кино и музыке. Для составления редакция просила более 50 действующих музыкантов, как участников зала славы рок-н-ролла, так и восходящих звезд. После того к списку сотрудники редакции добавили еще несколько популярных имен, с помощью голосования определили финалистов, и так получился итоговый рейтинг. Первое место в списке занял Фредди Меркьюри, второе – Арета Фрэнклин, третье – Уитни Хьюстон. В десятку вошли также Мервин Гейе, Роберт Плант, Бейонсе, Элла Фицджеральд, Майк Паттон, Майкл Джексон. Вот Григорий Лепс в этот список не попал, хотя в нашей стране уж он точно в сотне лучших, как минимум номер два. Его новая песня в десятке «Радио родных дорог».

0: Шутка!
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Поэт, который поет Женя Трофимов, и его группа «Комната культуры» обновили список концертов майского тура. В ближайшие дни обещают заехать в Йошкар-Олу, пару городов Подмосковья, потом будет Ханты-Мансийск, Сургут, Минск и в конце месяца заедут в Сербию, в Белград. В июне запланированы Ереван, Петрозаводск, Махачкала, Нальчик, Пятигорск, Киров, Казань и так далее. Между тем, Женя Трофимов и его хит «Вторая весна» снова на первом месте в хит-параде главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Max. Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/радио-рд. Там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
2: Первое место.

воды. Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. И в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушения при продаже табачной продукции. Документ регламентирует ответственность за реализацию таких товаров с нарушением установленных цен и сроков годности. Кроме того, устанавливаются санкции за нелегальную продажу этой продукции. Штраф будет назначаться, если незарегистрированный в системе мониторинга продавец в течение календарного месяца реализует более 10 единиц через одну кассу. Россия озвучила НАТО условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Альянсу необходимо отказаться от курса на стратегическое поражение России и ущемление ее интересов, заявил посол по особым поручениям Андрей Белоусов. Расширение блока к границе России дипломат назвал геополитической агрессией. Он указал на укрепление силового потенциала НАТО в течение последних 20 лет. По мнению Белоусова, это делается с целью давления на другие страны. Пожар в морском терминале в Туапсе полностью потушили. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников в ночь на 1 мая. В ликвидации огня принимали участие около 130 специалистов и более 40 единиц техники. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. Это уже третий пожар на объекте за последние 2 недели. Морской терминал попал под атаки 16 и 20 апреля. После этого возле городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. 28 апреля на НПЗ начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Россия сократила экспорт в Турцию за первый квартал года, об этом сообщил Минторг Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 3,5 миллиарда долларов. Падение импорта превысило 22% год к году. Отмечается, что несмотря на значительное снижение импорта из многих стран, именно Россия стала лидером по абсолютному уменьшению поставок в Турцию. Организаторы «Оскара» ввели серьезные ограничения на использование искусственного интеллекта для претендентов на премию. Актеры в проектах должны быть реальными и исполнять роль с собственного согласия. Сценарий авторам следует писать без применения этой технологии. Если в Американской академии усомнятся в отсутствии следа искусственного интеллекта, они могут потребовать у номинантов дополнительные подтверждения. Большинство опрошенных россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека, говорится в недавнем исследовании. Такой диапазон цен выбрал 41% респондентов. 9% готовы выделить на это до 120 тысяч рублей, а каждый пятый готов потратить на отдых до 320 тысяч. В эту сумму включены основные расходы на поездку, перелет, проживание, питание и развлечения. Почти половина респондентов определились с планами на лето. 41% не собираются уезжать на отдых, а каждый десятый намерен взять отпуск в другой сезон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.
1: Хочет

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хотите увидеть наш ответ Пизанской башне? Тогда отправляйтесь в Невьянск. Невьянск – старинный

0: Он тесно связан с развитием отечественной металлургии. Однако главный туристический магнит, конечно же, знаменитая Невьянская наклонная башня 18 века. Ее высота чуть более 57 метров, и она незначительно, но выше своей пизанской сестрички. Версий о причинах наклона много. То ли сложный грунт, то ли ошибка строителей. Как бы там ни было, башня и по сей день на месте. И славит небольшой городок на весь мир. Удивительно, но ландшафт вокруг Невьянской башни похож на архитектурный комплекс в городе Пизе. Ведь знаменитая падающая башня в Италии тоже стоит не особняком, а является частью архитектурного ансамбля. Например, совсем рядом Спасо-Преображенский собор, памятник архитектуры 20 века. Отдельно отмечу уникальный фарфоровый иконостас. Загляните в музей истории Невьянского края. На двух этажах вас ждет путешествие во времени. Здесь картины быта старого Невьянска. Представлены подлинные предметы труда, жизни и промыслов 18-19 веков. Добраться до Невьянска можно на авто или ЖД-транспорте, а ближайший аэропорт в Екатеринбурге в полутора часах езды.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Андрей Державин, Катя Катерина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. «Плохая девочка» – одна из самых популярных песен страны в 2008-м. «Винтаж» – известная российская поп-группа. В ее состав входят основатели, вокалистка Анна Плетнева и певец-композитор и саунд-продюсер Алексей Романов. Два ярких музыканта решили объединить свои усилия в 2006-м. Как шутила позже Анна, однажды она позвонила Алексею со словами: «Мы ведь с тобой уже люди с историей. Винтаж, понимаешь? Выдержанные, но не сдержанные».

0: были приняты публикой довольно сдержанно. Скромно прошел и тур коллектива по столичным клубам и Подмосковью в 2007-м. Но все изменилось на следующий год. В 2008-м выходит «Плохая девочка», песня, которая записана при участии актрисы Елены Кориковой для второго студийного альбома группы. Кстати, довольно откровенный клип на эту песню стал одним из самых ротируемых на российских музыкальных каналах в том году. Клип был настолько провокационным, что Корикова, прочитав сценарий, отказалась сниматься. Но в итоге Плетнева смогла ее уговорить. Интересно, что в 2023-м композиция неожиданно стала популярной среди совсем молодой публики, а виной тому ремейк в жанре фонк от молодых исполнителей «Травма» и «Dark Light». От оригинального хита остался фундамент в виде припева. В остальном же это, по сути, другое произведение. Плетнева трек оценила. Уверен, понравится он и вам.
1: Фанатека на радио. Родные.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и группы «Комбинация». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Группа «Комбинация». Встреча на Манежной.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Сахарные язычки. Пожалуй, один из самых народных советских десертов. Впрочем, довольно популярен он и сегодня. Пирожные слоеного теста, которые посыпаны сахаром. Да уж, верно говорят, все гениальное просто. Язычки. Классическое русское слоеное печенье. Имеет форму небольших конусов или языков. Отсюда, как понимаете, и название. История десерта уходит в далекое прошлое. Тогда на Руси еще не было чайных церемоний, сладости были роскошью. В это время печенье готовили вручную. Причем изначально слоеные язычки готовились только по особым случаям. Свадьба, день рождения или приход важных гостей. То есть язычки были символом гостеприимства. Постепенно блюдо стало популярным во многих регионах страны и распространилось как обычное домашнее лакомство. В России массовое производство слоеных язычков на кондитерских фабриках началось в 20 веке. Этому способствовало развитие механизированных линий и интерес народа к недорогой выпечке. В советское время язычки считались эталоном быстрого и вкусного десерта для столовых и оставались любимыми и на школьных переменах, и во время обеда на работе. Мало что изменилось и сейчас. Сегодня десерт чаще всего украшен сахарной пудрой или шоколадной глазурью. И, конечно, идеально сочетается с чаем или кофе.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
7: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действует...

0: потому что это не игра.
1: Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В России усилится государственный надзор за стройматериалами. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, прежде всего к товарам строительного назначения. Цель нововведения – борьба с контрафактом. Мера распространится на изготовителей, исполнителей и продавцов. Виды продукции определит Кабмин, а осуществлять контроль будет уполномоченный им орган. Предполагается, что это будет Росстандарт. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе домашнего интернета в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев. За сутки о сложностях заявили около 2500 москвичей и более 1700 жителей области. Ранее сообщалось о возможных отключениях интернета в регионе в период майских праздников в целях безопасности. Однако речь тогда шла только о мобильном интернете. В марте Минцифры опровергало введение белых списков у домашних интернет-провайдеров. Тогда ведомство пояснило, что при беспилотных угрозах в России в российских регионах точечно отключается только мобильный интернет. Топливный рынок страны в настоящее время не требует введения дополнительных экстренных мер. Об этом заявил зампред Думского комитета по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, ситуация стабильна даже с учетом приближения периода пикового спроса на топливо, который обычно охватывает время с мая по сентябрь. Он добавил, что рынок требует аккуратной настройки, а не радикального вмешательства. Необходимо отслеживать биржевые продажи, уровень запасов и динамику ремонтов НПЗ. При необходимости применять точечные инструменты. Короткие, но регулярные всплески активности оказались хорошей профилактикой диабета второго типа для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые из Австралии проанализировали данные 22 тысяч людей, которые не занимаются физическими упражнениями. Более 8 лет исследователи отслеживали их ежедневную подвижность и состояние здоровья. Они пришли к выводу, что включение в повседневную жизнь коротких периодов умеренной или интенсивной нагрузки снижает риск диабета более чем на треть у этой категории людей. По данным ученых, суммарно для этого достаточно 4 минут. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в московском сверхмарафоне «Сутки бегом». За 24 часа он преодолел дистанцию 208 километров. Спортсмен занял 25-е место, всего же на старт вышел 61 человек. В день начала мероприятия, 1 мая, Смертину исполнился 51 год. Соревнования проходили на стадионе «Первомайский», это 35-й по счету московский сверхмарафон. В этом году турнир имел статус чемпионата России в дисциплине суточного бега. Победителем забега стал якутский спортсмен Александр Маеда. С результатом свыше 285 километров он обновил рекорд России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Когда и где появились первые обои? Сегодня очень сложно представить современные интерьеры без такого материала, как обои. Они придают уют

0: производство стартует в середине 19 века, и обои сильно подешевели. 20 век по праву считается золотым в истории обоев. Массовое производство не только удешевило их, но и также породило невероятное разнообразие стилей. В 50-е годы начинается выпуск виниловых обоев на бумажной основе. Они быстро завоевали популярность за счет практичности. Другим значимым изобретением стали вспененные акриловые покрытия, которые наносились два слоя для создания рельефной и прочной поверхности. История отделочных материалов продолжается и по сей день.
1: Очень полезная передача. Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем салют, это группа «Бандерас».
3: Всем привет, это «Ёлка».
4: Всем привет, мы группа «Блестящие».
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных».

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая.

0: путешествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Танцевально.
5: Хитово.
4: Кайфово.
5: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

Союзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: В городе Выборг находится одна из самых высоких башен Скандинавии – башня Олафа.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

закрыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Вы слушаете главные песни

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова «Ясный мой свет».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Ориент».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Группа «Комбинация». Встреча на Манежной.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна радио родных дорог.

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 4». Год 1991.
1: Богдан Титомир. «Делай, как я».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» — лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.